Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: эфи главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bieber X & Faithless, New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS, Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
3: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88. Hit FM.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

румынский диджей Гожа, диджей Гожа на Hit FM. Только что это, кстати, новиночка, а сегодня суббота, время новинок. Поэтому внимательнее следите за эфиром, может быть, вам что-то покажется, услышали вообще первый раз в жизни. Так оно и будет. Это будет, скорее всего, та самая новинка, которую мы выгружаем для вас по субботам. Сегодня суббота, я напомню, 20-е у нас уже июня на календаре. И я надеюсь, у вас вот такая размеренная, плавная, приятная, очень теплая во всех смыслах этого слова суббота. У меня, по крайней мере, такая. Я вот шла на работу и думаю, ну какое хорошее, чудесное утро, ну замечательное просто. Вот когда летом наслаждаешься каждой секундочкой, не слишком жарко, не слишком холодно, ты идешь и понимаешь, это лето, это прекрасно, даже если топаешь на работу. Но зато и народу поменьше, и, в общем-то, тебя никто не подгоняет. Если вы работаете, ну и работаете с удовольствием под Hit FM, и точно так же все-таки ощущаете это лето и приятную погоду. Если оно у вас, конечно, приятное. Если неприятное, окна закройте и ощущайте, что вы окна закрыли, там погода где-то неприятная. А если вы отдыхаете, а если вы на даче, например, боже, как мы за вас рады от всего сердца. Тоже под Hit FM, конечно же, проводите на свои выходные. Калашникова здесь, всем привет. Hit FM.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Быть одним единственным, конечно, здорово,
3: но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Песня Эли Клаксон только что на Хит ФМ и методичка музыкальная «Как обвинить кого-то», да кого угодно, да вообще всех вокруг и все вокруг, кроме себя, разумеется. Хотя, с другой стороны, великие какие-то люди, наверняка их было несколько или много даже, говорили о том, что, ну вообще каждый человек, который встречается нам на пути, это наш учитель, это наш, я не знаю, ну какой-то опыт он к нам приносит в нашу жизнь. И, соответственно, иногда этот опыт бывает негативный, чтобы что-то понять в этой жизни, чтобы стать сильнее. Вот, потом, чтобы песенку такую написать, например, и спеть на Хит FM. Это, кстати, стопудовый хит. У нас есть такая онлайн-радиостанция на нашем сайте, например, hitfm.ru или в мобильном приложении Радио Хит FM, где можно послушать не только, так сказать, стенание, но вообще все то, что с годами уверенно можно назвать суперхитами. Ну а потом, конечно же, возвращайтесь сюда. У нас тут вон что.
1: Реклама.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Уокер прямо сейчас на Hit FM готовится к своему выступлению Алекс Уоррен. Я между ними, между этими двумя музыкальными событиями, я с удовольствием вам расскажу о том, что нужно, конечно же, как следует отдохнуть в выходные, но немножечко физической нагрузки обязательно. Если вы на даче, там и так, скорее всего, у вас найдет эта самая физическая нагрузка. Но даже если и не хотите, ничего такого нагружать себя не хотите, надо немножечко хотя бы походить. Вы знаете, да? Ходьба – это, конечно, наше все это. Ну, не то чтобы панацея, но очень-очень хорошо. Чем дальше ходите с хорошим темпом, тем лучше вашему организму. А тут еще и вон что. Скандинавская ходьба может помочь улучшить самочувствие даже тем людям, которые в депрессии. Понимаете? Но это, говорю, не я, это французские ученые, они что-то там поисследовали. Правда, эффект появляется только после 5 недель начала занятий. И занятия должны быть регулярные. И именно вот скандинавская ходьба. Потому что, опять же, ходьба – это очень хорошо и для осанки, и для тела, в принципе, и вообще, и для кардио, если хороший, допустим, скоростью ходить, а если еще с палками в руках, то можно даже немножечко и психическое состояние улучшить. Не сразу, но со временем. Вот, не хочется там каким-то образом напрягаться сильно, но походить-то можно вокруг. Опять же, Алекс Уоррен, который уже готов к своему выступлению, пусть вам в помощь, под него тоже прекрасно ходится.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: маэстро Тиесто. Прям сейчас заканчивается его прекрасное произведение музыкальное, как, собственно, его название Beautiful Places, прекрасное тоже. В общем-то, Тиесто-то у нас, конечно, доказывал многие годы, насколько он маэстро, насколько он мастер, насколько он заслуженный музыкальный продюсер и вообще деятель музыкальный. До конца этого часа, ну, может быть, не то, чтобы я сказала бы менее заслуженные, просто более молодые. Итак, Альфарбан до конца этого часа обязательно будет ок, а также Кайго Сейви Макс тоже побудет с нами. Ну и начнем час следующий, а уже 11.51 в Москве, то есть часик заканчивается следующий, с Алока начнем. Тоже, знаете ли, хорошо себя за последнее время зарекомендовал.
1: Реклама.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
4: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

А уже в столице полдень, между прочим, 12 часов и 6 минут в Москве. Это суббота, 20 июня. И сегодня Всемирный день эффективности. Как выяснилось только что мною, ежегодно он отмечается. Непонятно, кем он и когда установлен. Не имеет официального статуса, как мы любим. Но отмечается все больше и больше, обширнее и обширнее. Единственное, конечно, когда он выпадает на субботу, например, сегодня, да, можете спросить резонно, ну какая эффективность? Ну сегодня можно хотя бы расслабиться. Обязательно, обязательно максимально эффективно. Расслабляемся на чиле, на расслабоне, вот чтобы вот это все было совершенно эффективно. Ну, если придется поработать, можно, конечно, немножечко поработать, чуть эффективнее, чем планировалось. Вот так вот можно отметить этот праздник. Ну и что еще? Конечно, если садово-огородные работы, сами понимаете, эффективность здесь тоже не помешает. Поэтому, ну, пусть будет и такой праздник в субботу.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
14: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Форд Майнер прямо сейчас на Хит ФМ. Верить ты мне не должен, но поверь мне. И дальше уже любая фраза. Вот, например, сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Можете не верить мне, но это правда. На 20 июня выходит, соответственно, выпадает этот праздник. Мне кажется, это праздник больше сотрудников зоопарков, потому что как мы будем защищать слонов в зоопарках? Они там и так достаточно защищены, в том числе и от побега. Это просто хорошая идея. А не сходить ли в зоопарк, если погода хорошая, и он у вас есть поблизости? Или даже до него нужно доехать. Ну вот, например, до московского зоопарка. Может быть, стоит доехать именно сегодня, а то вдруг вы не придумали, чем заняться, а там панда Катюша.
1: Реклама. Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
3: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
4: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

готова к твоей любви, к твоему сердцу, к твоим прикосновениям, ко всему тому, что ты можешь и хочешь мне дать, я готова, давай. А вот только что такая песенка от Софи Алекс Декстер на Хит FM. Я, знаете, к чему была не готова? Вот такой внезапной мысли. Сегодня просыпаюсь под крик чаечек, а это уже привычно стало. Если в прошлом году я удивлялась, в этом году уже ничему не удивляюсь. Чайки и чайки с утра орут вместо, я не знаю, петухов, например. Да и вообще, я вот посмотрела, в окно летит. Кстати, вчера после дождя они прям на полянке паслись, эти чаечки. Я не знаю, что они после дождя на полянке ели. Ни море, сами понимаете, ни помойки большой какой-нибудь, да и маленькой рядом не было. Просто чаечки отдыхают в траве. И я тут увидела видосик, что чайки вообще мало того, что жрут, ну, все, что ни попадя, они могут слопать, например, и голубя. Вот. И что-то вдруг, рассыпаясь сегодня под крик чаечек, я понимаю, что что-то в этом году меньше голубей. У вас нету такого ощущения? Вот чаек больше, а голубей меньше. Может, начался вот этот естественный отбор, и скоро у нас чайки будут мешать переходить дорогу, а не голуби тут мешать чего-то кому-то. И чайки, соответственно, будут вам на машину. А там побольше проблема. В общем, интересно. Смотрим, конечно, за природой, наблюдаем. Хит

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель – современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: знаете, что завтра уже день летнего солнцестояния. Представляете? То есть вот эти денечки, господа, они самые длинные по сравнению с ночью, с ночами и вообще, в принципе, в году самые длинные световые дни имеется в виду. Вот и завтра тоже будет. Ну и буквально через несколько дней день начнет сокращаться. Представляете? А ночь увеличиваться. Так и до зимы недалеко, скажете вы. Да нет, еще далековато. Все-таки день солнцестояния летнего, он приходится на первую половину лета. Значит, вторая большая половина лета впереди. Обязательно проводите ее с Hit FM. Ну и не прощелкайте по традиции.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

что же, продолжается эта суббота летняя, 20-е, я напомню, июня. И вот, пожалуйста, неожиданные выводы психологов. Неожиданные, потому что мы просто не ожидали, что вообще будут какие-то выводы. Мы не запрашивали. И тем не менее, пожалуйста, вам про нас. Неочевидный признак здоровой психики. Это же про нас с вами? Конечно же. Так вот, люди с устойчивой психикой могут уснуть в стрессе. Представляете? Я дальше не читала, как это проявляется, но представляю, что вот так вот орет на вас начальник, а вы раз и уснули. Значит, у вас здоровая психика, значит, все нормально с вами. И просто, может быть, там какие-то другие примеры давались, я не знаю, опять же, не вчитывалась, я просто подумала, что если мы, как люди со здоровой психикой, можем даже в стрессе уснуть, то на выходных выспаться, когда, наоборот, релакс, чил, расслабон, вот это вот все, мне кажется, обязательно надо выспаться, обязательно. Если не удалось выспаться с утра, например, я не знаю, соседи по даче что-то там мешали, собственные домочадцы, может, даже не по даче, просто, может быть, какие-то дела, может быть, по привычке проснулся раньше времени, да, потому что и так всю неделю раньше времени встаешь, то вот сейчас обеденное время 13 часов и 8 минут в Москве, пообедать можно, потом 20 минут не ложиться, так тоже специалисты говорят, а потом вздремнуть, доспать, так сказать, свое. Прекрасные субботние планы.

0: трать.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Не забывайте, что у нас есть еще и онлайн-радиостанция с таким же названием «Стопудовый хит». И можно ее слушать, если есть такое настроение, на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Хит FM. А также там много других онлайн-станций. Смотря от вашего настроения, отталкиваясь, выбираете себе что-то послушать. И что-то покушать и что-то послушать. Покушать у себя в холодильнике, допустим, а послушать — это у нас на сайте hitfm.ru. Там, например, есть, ну, скажем, хит детям. Это вообще для самых маленьких, детские песенки. Можно подпевать и взрослым, пожалуйста. Может, у вас будет сегодня такая вечеринка. Включайте хит детям от Hit FM. И таким прекрасным образом под шашлычок проводите свой субботний вечер. Например. Там есть еще и, конечно, многие другие онлайн-станции. Обязательно заглядывайте, смотрите. Ну и сюда возвращайтесь, потому что здесь у нас все самые сливочки, понимаете ли. The Second Voice, Let Me Be в этом часе. Беар Вульф со своим Фениксом. А также рассказ Ирины Баутиной. Это не песня. Но все равно мед для ваших ушей. Рассказ Ирины Баутиной о том, что можно посмотреть, например, этим вечером, какие сериалки. Я, кстати, никак не могу добраться до фильма «Здесь был Юра», но думаю, доберусь сегодня.
1: Реклама.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился сериал «Истории его служанки», который уже называют российскими Бриджертонами. В центре сюжета дворянка Анна Аверина, которая пытается вернуть семейное имение. Ради этого она соглашается на неожиданное предложение графа Николая Шереметьева целый год работать у него служанкой. Создатели сериала обещают 90 серий с балами, любовными драмами, дворянскими интригами и эффектными костюмами. В главных ролях Матвей Лыков и Милана Бру.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился Young Adult сериал «Каждый год после», в основу которого лег бестселлер Карли Форчун. После нескольких лет отсутствия Перси возвращается в знакомый с детства прибрежный городок, где когда-то каждое лето проводила вместе с семьей и пережила первую большую любовь. Встреча с Сэмом, отношения с которым закончились болезненным разрывом, заставляет героиню вновь вспомнить события, которые она так долго пыталась оставить в прошлом. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Кстати, прямо сейчас на Hit FM Take Me There. Ну, в общем и целом, песенка о том, что забери меня туда, куда меня не пускают, забери меня отсюда. Можно и так перевести. И, наверное, эту песенку сейчас грустно-грустно точно так же опоет 30-летняя блогерша франко-алжирского происхождения, которую арестовали в Марокко. Она приехала в эту страну и прямо оттуда в своих в соцсетях рассказывала, как здесь все плохо. Посмотрите, как ужасное движение. Кто так водит, кто так водит. А полиция какая отвратительная. И вообще они за что-то там деньги вымогали. И вообще, что это за страна такая? Ну вот это вот. Она прям непосредственно оттуда и вещала. Хейт, в общем-то, настиг ее быстрее, чем она вот это все размещала, потому что, естественно, это читали не только, из посты ее смотрели не только те люди, к которым она, видимо, обращалась, но и местные жители, как это неудивительно. Они, естественно, тоже стали оставлять огромное количество комментариев, уже негативных, в ее сторону, говоря о том, что не надо здесь клеветать, не надо здесь один раз что-то плохое увидела, не надо говорить за всех. В общем, это дошло до правительства, и в тот момент, когда она хотела вылетать из этой страны к себе обратно во Францию, ее приняли, представляете? Не знаю, что, как сейчас это оформят, но в любом случае, то, что она подрывает авторитет, так сказать, государства. А вот это вот первоначально. Дальше, наверное, будут что-то к ней применять. В общем, нужно как-то, если уж очень хочется оставить свою вот эту вот, свой вонючий комментарий.

0: подорожания и переплат.
1: И где это чудо?
0: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
1: О, спасибо. Уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Мы скажем, гимн чемпионата мира по футболу в данный момент. Собственно, Шакира и Бёрн Бой закончили, но они и исполнили этот гимн. И сейчас мы его послушали в начале очередного часа на Хит FM, 14 часов и 6 минут в Москве. Кстати, сам же чемпионат мира, ну, не то чтобы захватывающий, но что-то интересненькое происходит. Например, один из футболистов схватил красную карточку за прикрытый рот. И если вы еще не знали, то это вообще-то первый раз в истории человеческого футбола и вообще в истории человечества, потому что такое правило официально было введено как раз накануне этого самого чемпионата. Если футболист прикрывает рот рукою или плечом, или футболкой, и что-то говорит кому-то, вот, он может выхватить красную карточку, и это, как выяснилось, работает. Очень даже работает. Естественно, эта речь идет только о конфликтах, то есть какая-то конфликтная ситуация. Почему? А чтобы, знаете, вот в крысу не оскорбляли кого-то. Если уж оскорбил, а тебе весь мир будет знать, да, вот тебя потом по губам прочитают, накажут и опозорят. А если ты так в крысу сказал что-то, ты дурак, вот такой вот, да, и рот прикрыл. Ну и, соответственно, красную карточку. А там с Турцией они играли, Турция проигрывала, игроки турецкие обвиняли футболиста в том, что он затягивает игру. Между ними как раз перепалка организовалась, и парагвайский футболист, прикрыв рот рукой, что-то сказал. Турецкий футболист побежал, нажаловался, посмотрели на повторе, и действительно, да, и влепили красную карточку, видите? Вот. Но, кстати, если не конфликт, можно рукой прикрывать рот. А вот если конфликт, нельзя. Но это только футбола касается. В жизни, наверное, лучше все-таки оставить все как есть.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Деникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Чарли Поттер из сериала Селена Гомес на Хит FM. В данный момент были, уже испарились. Ну, что касается Селены Гомес, особенно если вы спросите, как у нее дела. У нее муж отжигает, вытворяет, так сказать. Вот, пожалуйста, недавно побрил голову наполовину. Ну, вот такая прическа у человека. Вы такую прическу когда-то видели, вот и мы не видели. А он сделал, потому что он тоже не видел. Он подумал, ну, как бы отличаться еще. Ну, как-нибудь. Вот, и побрил половину только головы, а половину оставил вот этой кудрявенькой. И так сидел, что-то там рассуждал о высоком, о прекрасном, об искусстве. А их отношения, Селена Гомес и Бенни Бланко, сравнивают с вот этим фильмом «Обсессия», который, ну, кто-то смотрел, кто-то нет, соответственно, сложно здесь рассуждать. Почему, правда, я не знаю. Я вот действительно не знаю. Я смотрела этот фильм, но там, в общем-то, мальчик захотел, чтобы девочка любила на этом свете только его. И девочка как полюбила, что мальчик уже ничего не хотел. Это вкратце я вам рассказала историю эту. Может быть, доберетесь, посмотрите. Кто из них, кто в отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко, я не знаю. Потому что они оба как будто бы девочка в этом фильме. Нет, не в смысле, в смысле оба помешаны друг на друге. Хотя, может быть, мы чего-то и не знаем. Фильм, кстати, посмотрите. Но для всех рекомендовать не буду.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
4: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Костюм, носки, бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Сегодня домой не хочу идти, останусь до последней песенки. Ну, а значит, если с Hit FM, значит, останусь, в принципе, там, где есть, потому что, что значит последняя песенка, у нас это 24 на 7 безостановочно. А вообще, именно, наверное, с такими словами «не хочу домой пойти» женщина и не ходила домой, а ходила замуж. Да, в Индии дело было. Одна тетенька вышла замуж 3 раза за 5 месяцев. Представляете, девочки и мальчики, кому-то ни разу не везет, да, сейчас? Кто-то никак не может, а она 3 раза за 5 месяцев. Счастливица, некоторые скажут, но некоторые скажут нет, особенно полиция местная индийская заинтересовалась, конечно, леди этой. Может быть, она свою любовь ищет и ошибается вновь и вновь, а может, она мошенница какая-то. Пересчитайте, пожалуйста, так сказать, золотые украшения, господа бывшие женихи. Вот, ее теперь разыскивают, чтобы точно узнать, не хочет ли она 4-й раз замуж. Ну, в общем, неизвестно, зачем разыскивает, ну, чтобы уточнить, короче говоря, что там происходит. А вообще, конечно, в мире в этом смысле нет справедливости. У кого-то очень много денег, у кого-то мало, да? Кто-то еле-еле не может никак, допустим, квартиру даже в ипотеку взять, а кто-то сдает недвижимость, потому что у него несколько. Или вот кто-то замуж никак не может выйти, а кто-то вон 3 раза за 5 месяцев выскочил. Все, справедливости нет. Есть только один островок справедливости и стабильности. Hit FM. Для всех. Всегда одинаково.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Комбо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Федли Гран и его нетленочка в данный момент на Hit FM Let Me Think About It. И звучит на самом деле в жизни, дай мне подумать об этом, как скорее отказ. 14 часов 50 минут в Москве. У нас, я надеюсь, ничего не отказало, все продолжает развиваться, да, по летнему графику. Уже завтра, я напомню, 21 июня, что самый длинный день в году? Солнцестояние, световой день в столице, например, в столице, мы будем говорить об этом, потому что у меня только такие цифры. 17 часов 33 минуты продлится. Завтра самый длинный день. Раньше это все, конечно, было с традициями, связано со всякими там сакральными значениями и прочее, но сейчас тоже можно себе устроить какой-нибудь этнофестиваль с хороводом у костра где-нибудь на приусадебном участке, да, так сказать. И там же загадать желание. Но если не хочется

0: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
0: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
2: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать. Пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

Такое вот красивое субботнее настроение создает вам Хит FM. Сейчас 15 часов и 6 минут в Москве. Я надеюсь, вы свою субботу прекрасно, также чудесно, замечательно проводите и отдыхаете от всей души, изо всех сил. Гораздо больше прилагайте усилий к своему отдыху, чем, например, к работе в течение всей недели, потому что на неделе рабочих дней больше гораздо, чем выходных. Правильно? Значит, весь фокус на выходные дни, разумеется. Можно даже немножечко подольше поспать, немножечко побольше поесть, позволить себе сладкое. Например, если сладким вы отказываете себе, то вот в субботу можно тоненький какой-нибудь малюсенький кусочек шоколадки съесть. Тем более вот в Японии специально для вас, для таких, сделали самый тонкий шоколад в мире. Там 3 сотых миллиметра в толщину вот этот тонкий шоколад. Конечно, не вручную такое сделали, конечно, на какой-то специальной шоколадной машинке. И, наверное, дают всем посетителям, если вообще там есть посетители, какое-нибудь увеличительное стекло, чтобы посмотреть, как там поживает этот шоколад. Но если вот такой тоненький вы себе позволите, ничего страшного не случится, только немножечко счастья во рту ощутите, и дальше себе пойдете делать свои субботние дела под Хит FM, разумеется.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Сияна, Хит ФМ, безмерно талантливая, но почему-то не выглядит счастливой. Я не знаю, вот что это такое. Не родись красивой, родись счастливой. Можно даже не талантливой родиться. Она, кстати, продолжает платить алименты своему бывшему супругу, но так уж решили они. Вот, а недавно появилась где-то там у себя на районе, скажем так, без макияжа, просто в очочках, в кепочке, там, в плаще в каком-то. В общем, ее не узнали. Мало того, что без макияжа, и еще что-то говорят... То ли она поправилась, то ли что-то. Будем надеяться, что это не проблема со здоровьем. Действительно, будем надеяться, что проблем со здоровьем хотя бы нет, потому что других, по-моему, там навалом. А тем не менее, песни прекрасные, продолжает петь и писать.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
2: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

очень-очень медленно на своей спортивной машинке Тейт Макрей. Секунду назад на Хит FM. Ну, кстати, это была и не ее спортивная машинка, судя по песне. Смотрите-ка, занимательную статистику нашла. Россия заняла 3-е место среди стран большой двадцатки, так называемой, по доступности продуктов для выезда на природу. Это индекс пикника называется. Значит, как подсчитывают? Представьте небольшую компанию, 3-4 человека. И собирайте корзину на пикник. Хлеб, мясная нарезка, сыр, салат, томаты, огурец, сок, газировка, вода, чипсы и печенье с шоколадом почему-то. Ну окей, сомнительно, но окей. Учитывались минимальные цены на подходящие продукты в местных супермаркетах. Лидерами стали Индия и Китай. Мы на 3-м месте. Сразу за нами Южная Корея. Дальше идут уже Мексика, Индонезия, Бразилия, Соединенные Штаты, а самые дорогие в этом смысле страны – Великобритания, ЮАР и Канада. А, скажем, Франция, Италия, Япония – это где-то в середине списка. Вот, это еще один повод заехать в местный супермаркет и собраться на пикник компании в количестве 3-4 человека. Ну или как там у вас запланировано. А мы музыку подгоним. Хит

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Российский Серган Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Иллюзии были на Хит FM, а вообще-то она сама со своим мужем уже, конечно же, проводит чудесно медовый месяц. Где-то там в Италии они купают, загорают, купаются, загорают, ну, в общем, вот этим всем занимаются, очень даже здорово продолжается их время, называется, которое медовый месяц, сразу после того, как они поженились и перед тем, как следует еще отметят эту свою свадьбу. У нас, конечно, сами понимаете, не медовый месяц, ну, по крайней мере, у большинства из нас, но у нас даже кое-что получше, согласитесь. Суббота. Ничего себе, никогда такого не было. И вот опять. Суббота продолжается, 15 часов 49 минут в Москве. Проводим ее с Хит FM, а это самый главный бонус этой субботы. С Бруно Марсом до конца этого часа попоем. С BTS поныряем, кстати, почему бы нет. И сейчас следующий встретим с Биби Рексой. Такие музыкальные планы.
1: Реклама.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Это вот то самое субботнее появление новинки у вас на глазах происходит, потому что именно по субботам новинки как раз и появляются в эфире Hit FM. Сейчас такое произошло. В любой непонятной ситуации танцуй. Основная мысль этой песни на Hit FM. Другого плохого не держим. Если есть какие-то вопросы о новиночках или, например, картинку хочется посмотреть, теперь у каждой песни своя картинка, естественно, это на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM. Не единственное новинка на сегодня, поэтому следите за эфиром. Да, и кстати, в какой-то момент, конечно же, нужно будет и голосовать за любимую свою песню, когда она новинкой перестанет быть. Но там все на сайте понятно и тоже в мобильном приложении понятно. То есть сначала она в новиночках ходит, редко прям совмещается, что ну и давайте за нее голосовать. Главный хитовый чарт набирает ваши голоса в течение всей недели, вот и сейчас тоже можете. Ну, то, что это на сайте и то, что это в мобильном приложении, и так уже понятно.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами Эко-Лак не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век. Первый этаж у фонтана.
8: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

The Second Voice прямо сейчас на Hit FM. Let me be. Простить. Позвольте, не позволю, простите, не прощу. Как там вот это вот все было. Это, между прочим, немножечко касается одной страны сейчас, о которой пойдет речь. А вдруг вы этим летом или там в ближайшее время, а может быть вообще, допустим, на следующей неделе собираетесь рвануть в Египет. Правильно? Есть же у нас такое туристическое направление. Так вот, имейте в виду, там кое-что изменилось. Радикально причем. Охотятся теперь на нарушителей, смотрителей, охранники и прочее-прочее. А оказывается, раньше, даже если нельзя, то было не... Ну, можно. Ну, не то чтобы можно, но можно было бы договориться с охранником, там, $10-$20, например, допустим, съемки каких-нибудь развалин, которые снимать нельзя. $20 и типа можно. Сейчас нельзя. Потому что правительство платит этим охранникам, которые схватили нарушителя и привели его в полицейский участок, платит гораздо больше премии, чем ваши там вот эти вот $20, понимаете? На это попались какие-то, по-моему, американские блогеры, там, вдвоем они решили таким образом подкупить охранника, договориться с охраной, чтобы поснимать где-то там на руинах, где снимать нельзя как раз-таки. С ними даже разговаривать не стали, сказали минуточку, и полиция сразу подъехала. Вот, имейте в виду, потому что замотивированные люди, между прочим, теперь будут охотиться там на нарушителей. Съемка военных объектов, мостов, вот это нельзя. Фотографии гробниц внутри храмов, это нельзя. Любые кадры, которые могут быть расценены как порочащий имидж страны. Вот там в Марокко уже тоже кого-то закрыли, так сказать, именно за такой контент. Поэтому снимаем лучше себя на фоне моря, на фоне рыбы. Вот этим занимаемся. Hit

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dreamfest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чультечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
4: Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Таркет. Респекты по всем параметрам.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Российские Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня.
11: 16+. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

кстати, прямо сейчас на Хит ФМ, господа, и вот что еще происходит. У нас же с вами суббота продолжается, и вообще выходные летние приятные, классно. Но, несмотря ни на что, в обычную субботу, она достаточно обычная для нас с вами, бывает у нас главный хитовый чарт в эфире Хит ФМ, и он обязательно случится с 18 по Москве. Андрей Белов вам обязательно расскажет, как вы голосовали всю неделю. Если есть желание поголосовать прямо сейчас, милости просим, наш сайт hitfm.ru или мобильное приложение Радио Хит ФМ, но эти голоса уже улетят на следующую неделю. А то, что происходило на неделе, которая заканчивается, вот и узнаете, начиная с 18 по Москве, с повтором завтра в полдень, если вдруг хочется что-то переслушать. Ну а так продолжайте проводить свои замечательные выходные под музыку Хит ФМ. И так, чтобы в понедельник было что вспомнить. Хорошее, конечно же. Была Калашникова, летела, целую, пока.

0: Реклама.
1: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: строчки главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bieber X и Faithless, New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS, Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград»

Знаете ли вы, коллеги, что такое ответственность за хиты? А я вам расскажу. Дело в том, что я в данный момент вроде как и в отпуске, и вроде даже неплохо отдыхаю, но вот прогулять очередные итоги недели просто-напросто не имею права. Поэтому в ближайшие 60 минут мы с вами совершим погружение в 20 лучших по итогам этой семидневки. Опять же, опираясь исключительно на ваше мнение, которое можно изложить на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении в разделе голосования. Делать это можно в течение всей недели, здесь ваши голоса подсчитываются, и хитовая табличка выстраивается пункт за пунктом. Помимо лучших наших узнаем, кто таковым в мире является, и новая музыка тоже будет. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Всем привет! Главный хитовый чарт. Иногда случается так, что кому-то из музыкантов становится довольно тесно в нашем топе, и ему приходится его покидать. В этот раз Тиесто и Брайана Грейс перевалили за 20-ю строчку, и с их работой Beautiful Places сегодня мы прощаемся. А вот кому мы говорим добро пожаловать, так это певица по имени Дэти. Работа «Take Me There» сегодня вступает в гонку за звание абсолютного хита и начинает свой путь с хвоста главного хитового чарта.

0: третье. «Take Me There» — новинка в главном хитовом чарте и легкий старт с 20 места. Кто такая Дети? Если коротко, то это восходящая звезда электронной сцены, которая уже успела засветиться на крупных фестивалях Европы. Поговаривают, что ее треки — это смесь хаоса и чего-то невероятно танцевального. Не слушал ее остальное творчество, небольшой пропуск, который обязательно обещаю наверстать. Посмотрим, как далеко заберется певица на просторах нашего топа. Ну а мы двигаем далее, слушаем 19-ю ступень, где в этот раз оказался проект Brooke 16, работа «Paid to Exist». За неделю минус 2.
1: 19 место.

16, Pay to Exist. Сегодня результат в минус 2 и заслуженное 19 место. Ты не должен ничего доказывать, чтобы быть достойным. Каждый вдох — это доказательство твоего дара. Что ищешь, само тебя найдет. Вот примерно об этом девушка и поет. Неплохая мотивация, не правда ли? Несмотря на мощный посыл, мустворение продолжает движение в сторону вылета, но есть шанс в топе зацепиться. Если, конечно, вы поддержите. Hit.fm.ru или мобильное приложение, именно там можно действовать. Ну а сейчас, в данный момент, мы смотрим на то, как проголосовали на этой неделе. Едем дальше и слушаем 18-ю строчку. Здесь Pinau и The Warning. Ту Corazón.

0: Now и The Woman. To Corazon за неделю подъем на один пункт, и теперь это 18 место.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». Главный хитовый чарт. 17 место.

Beach был со званием «Падение недели», а сегодня просто на 17-м. Kungs – Galaxy в главном хитовом чарте. Медленно и верно парень сходит с дистанции, отдаляется Земли в своей галактике, но это не означает, что музыкант не старается и не думает о своем будущем. Недавно опубликовал фотки из студии, где уже работает над новым материалом. Новинок от Kungs мы всегда ждем, а здесь изучаем итоги недели. Приступаем к месту под номером 16 и видим здесь работу «Дракула». Это Дэймон.

Tame Impala и Jennie Dracula. Сегодня результат в плюс 2 и теперь на 16 строчке. А ведь еще недавно мы удивлялись, как австралийский психоделик и корейская поп-звезда вообще спелись. А они спелись и еще как. Народ оценил эти старания, и музыканты двигаются вверх. Посмотрим, где они окажутся через неделю. Ну а мы с вами продолжаем подводить итоги семидневки и ловим 15-ю ступень. Здесь теперь Ибен. Hello.

0: Ибен Холлоу за неделю спуск на 5 позиций и теперь на 15 месте в главном хитовом чарте. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и через 3 минуты продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый чарт.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
5: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Именно так главный хитовый чарт продолжается. С вами по-прежнему Белов Андрей. Мы приступаем к изучению 14-й строчки. Здесь Хьюгель и Солта, «Джамайкан».

Мэйган. Сегодня приятный взлет на две строчки, и теперь это 14 место главного хитового чарта. Французский диджей в последнее время нехило разогнался, выпускает новинку за новинкой. Недавно вышла еще одна, называется «Body Drop». Мощно, ничего больше не скажешь. Посмотрим, что парень нам выдаст еще в ближайшее время, а сами ускоримся, чтобы время наше сэкономить и как можно скорее приступить к первой десятке. Три строчки за одну минуту. Поехали. Номер 13 сегодня действительно несчастливая для Алана Уокера. Его Broken String сегодня забирает звание падения недели. Минус 7. Don't Wanna Go Home, именно так будет зваться 12 место в ближайшую неделю. Это «Медуза», плюс 2 пункта. И на 11 сегодня поднимаются Алок и Калит с работой «Dive Into Me».

0: Они Callum Scott, Stay. Приятная работа и точно такой же результат. Тоже приятный. 10-е место. Учитывая мощную историю успеха немки Леони и всемирную любовь к Callum Scott, работа явно намерена задержаться в главном хитовом чарте надолго. Голосуем активнее и следим за успехами. Это на будущие недели планы. Ну а здесь и сейчас мы слушаем новинки.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Вот чего-чего, а новинок на этой неделе очень и очень много. Даже не знаю, за что взяться. Ну, во-первых, подметим свежий от Рэя Далтона. Называется «Go That High». Также новое нам подарил музыкант по имени Сони Фодера «Feel Again». Ну а подробнее изучим свежие от двух талантов, с которыми мы знакомы очень и очень давно. Первый – певец Tove Lo, и второй – Stromae. Недолго они решались на совместку, ну а что получилось, в ближайшие 3 минуты изучим. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Tove Lo и Stromae – The Fleur. Слушаем.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM Тувы Лоис Стромае. The Fleur.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

Зейн, Die For Me. Сегодня это 9 место в главном хитовом чарте. Я тут недавно вычитал, оказывается, музыкант принципиально не выступает живьем из-за сценической тревожности. То есть, это как? Всегда поет под фанеру? Сложно в это поверить, но если это и правда, то теперь понятно, почему мустворение летит вниз. Сегодня результат в минус 2, но через неделю рискует оказаться... Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Viva Dream плюс 3 за неделю, и теперь он на 8-м. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
1: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
0: Абсолютно так, это главный хитовый чарт. Белов Андрей по-прежнему с вами. И прямо по курсу 7-я строчка. Здесь в этот раз боксинг Клары Кайза. I can't wait.

скромный подъем на строчку за 7 дней у работы «I Can't Wait». Это Боб Синклар и Кайза в главном хитовом чарте. 57-летний француз и канадская певица, прошедшие через серьезные испытания, показали, как нужно делать каверы с уважением к оригиналу и современным звучанием. Если кто не знал, то вот оригинал. Круто, что современные музыканты не забывают историю. Время у нас поджимает, остается буквально 15 минут. Предлагаю прямо сейчас еще ускориться и еще три строчки промчать за один раз. На шестом сегодня The Second Voice работает Let Me Be за неделю плюс 3. На две строчки спустились Bebe Rexha и Faithless, они теперь на пятом. New Religion. И почти в тройке лучших Тедди Свимс и его Mr. Know It All.

0: хитовый чарт.
1: Фанаты группы BTS, расслабились, что ли? Вы вообще в курсе, что ваши любимчики сегодня на третьем, а были на первом неделю назад? Согласен, неприятная ситуация, давайте разбавим немного. У группы новинка на днях вышла, называется...

0: BTS Swim были на первом, а сегодня в хвосте тройки лучших. Прямо сейчас сделаем еще перерыв и после приступим к самому интересному. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
7: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58-88-88.

0: Avalon Rockstan, Vertigo, перемещение с 4 на 2 и все шансы на то, что скоро эти ребята поднимутся на вершину. Учитывая их мировой успех и активность на различных фестивалях, это неминуемо случится. Ну а пока у нас картина немного другая. Голосование на этой неделе показало, что активно вы топите за других ребят. Помните историю про берлинскую студию с плохой шумоизоляцией, про гудок машины на записи, которую они решили оставить? Трек стал гимном лета. Али Фарбен и Рене Миллер записали его, сидя на подоконнике в центре Берлина, и сделали это настоящим хитом. Сегодня золото. Дамы и господа, встречайте новых лидеров главного хитового чарта. Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Наши поздравления.
1: Первое

Коллеги, у нас новые лидеры в главном хитовом чарте. Это Али Фарбен и Рене Миллер. «Body Talk». Поздравляем и музыкантов, и всех тех, кто так упорно голосовал. Продолжайте это делать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Это необходимо для того, чтобы через неделю результат закрепить. Если же по каким-то причинам лидеры вам не очень, процедура та же. Топите за тех, кто, по вашему мнению, достоин звания абсолютного хита недели, и ровно через 7 дней на этом же месте мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Hit FM. Пока!

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
2: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Дари, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
6: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Spread your vibes. Spread them where? Around the world. Around the world. Around the world.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Хит.

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.